0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Russian-speaking listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: На 8 часов и 9 минут в Ванкувере. Мы продолжаем наше утро на канале Радио Вера ТВ. В студии я, Денис Манзар. Еще раз всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Вот почему-то у нас срывается трансляция, но я думаю, что должно все наладиться, поэтому мы продолжаем. Ну, что касается сегодняшней даты, то, безусловно, она особенная. Особенная дата для всего Израиля. Я думаю, что теперь Израиль и израильтяне, граждане Израиля и все евреи всего мира будут вспоминать эту дату с болью в сердце, с комком в горле, уж простите за такой пафос. Ровно 3 года назад произошла та трагедия, которую мы сегодня будем вспоминать. Сегодняшний мы эфир полностью, естественно, посвятили этой дате, поэтому, наверное, мы не будем терять время, а сразу же начнем. К нам присоединяются наши сегодняшние собеседники, моя коллега Александр Герсон, а также наш сегодняшний первый утренний собеседник. Это певец, это военно-политический обозреватель Джозеф Алхазов, которых мы приветствуем. Саш, привет, доброе утро. Джозеф, добрый вам вечер и спасибо, что нашли время.
3: Да, Джозеф, приветствую вас на Радио Вера.
4: Делаю
3: с большим удовольствием. И если бы я вас представляла, то музыкант...
4: Я вас не слышу, Александр.
3: А, замечательно. Ну, я думаю, что сегодняшний эфир... Вообще проверять все надо бы хорошо. Нам проверять все заранее, чтобы этих конфузов не было.
4: Нет звука.
3: Нет звука. Замечательно. Что делаем дальше?
2: Я прекрасно слышу. И, Джозеф, а вы меня слышите?
4: Вас слышу, Александру нет.
2: Александру вы не слышите.
3: Значит, даже. Я перезагружусь, да, Денис?
2: Да, попробуй перезагрузиться, да. Друзья, мы продолжаем, да, к сожалению, вот дата сегодня настолько особенна, что у нас как-то вот с утра почему-то не заладилось с нашим прямым эфиром, но я надеюсь, что в дальнейшем все будет у нас хорошо и все у нас состоится. Джозеф, ну вот, как я уже сказал, действительно сегодня такая особая дата, которую, наверное, теперь будут вспоминать всегда. Дата незабываемая, к сожалению, да, еще раз, как я сказал, эта дата трагическая, но тем не менее, вот, ну, это, конечно, мое личное мнение, я не знаю, вы можете с этим не согласиться, тем не менее, это надо действительно помнить, потому что, к сожалению, это такая история со знаком минус, но те уроки, которые действительно, скажем, извлек Израиль, а то, что Израиль извлек эти уроки, мы это видим. В общем, действительно, это очень-очень важно. Как вы считаете, потому что некоторые считают, что нет, надо забыть, выкинуть из памяти и начинать все с чистого листа. Вот как вы считаете, необходимо ли помнить то, что происходило? Ну, прежде всего, конечно, чтить память тех героев, которые погибли во время этого вторжения, этой войны, начала этой войны.
4: Прекрасный вопрос. На самом деле он на сегодняшний день для израильтян имеет некую такую двоякую особенность ввиду того, что для того, чтобы что-то помнить, это нечто должно провести, должна быть проведена определенная черта, да, после которой начинается вот та самая часть, когда вот наше общество может начать помнить, может начать создавать какие-то мемориальные мероприятия и так далее. Но по сегодняшний день для того, чтобы что-то помнить или что-то забыть, мы потеряли и не имеем возможности

соблюдение норм конкретики, которые на сегодняшний день для общественности израильской не существует. Для того, чтобы мы смогли переступить эту черту, после которой мы можем сказать, да, вот мероприятие закрыто. Есть в Израиле вот такое понятие, когда что-то происходит, открывается мероприятие, и по истечению вот этого мероприятия оно закрывается. Сгерат Ироа называется. Речь идет о том, что понятно, что произошло, как произошло, и есть та точка, конечная точка, в которой можно сказать, что вот история с этим мероприятием прекращена. То есть в данной ситуации у нас на сегодняшний день нету этой отправной точки, при которой мы можем смело сказать, что 7 октября и вся история, она закончена по одной простой причине. Потому что у нас в стране есть внутриполитические разногласия. До сих пор мы не нашли способа и возможности провести комиссию и расследование должным образом, потому что общество у нас, в принципе, и ситуация завела нас в тупик. По той простой причине, потому что, с одной стороны, огромная часть населения считает, что 7 октября было предательство, и что те, кто навязывает сегодня независимое расследование, они понимают, что те, кто причастны к тому, что это произошло, то есть к предательству, могут также прикладывать свои руки к тому, чтобы это расследование было необъективным, однобоким и не привело нас к той самой точке, где мы действительно узнаем, что произошло и что привело к этой кровавой трагедии. Другая сторона общества говорит, что есть алгоритмы в государстве, да, которые вот с образования государства работали, и комиссия по расследованию должна быть именно такой. Вот общество сейчас разделилось на два лагеря, и в принципе вокруг этой всей ситуации сейчас идет как дипломатическая, так и общественная борьба. Соответственно, поставить точку в происшествии мы не можем еще и по другим причинам. Во-вторых, война еще не закончена. У нас практически на всех фронтах сейчас армия обороны Израиля занимается удерживанием ситуации. Что это значит? Когда мы пошли на сделку с заложниками, и хоть я всей душой и сердцем рад тому, что заложники вернулись домой, да, но сама ситуация, при которой, как это произошло, сколько тысяч потенциальных синуаров. Вы помните, да, что Синуар, вот этот варвар-террорист, был выпущен по обменной сделке за Гилада Шалита. Что привело сегодня к тому, что мы с вами обсуждаем вообще эту трагедию 7 октября. Соответственно, мы создали для себя ту самую в перспективе ситуацию, при которой тысячи таких синуаров способны нанести более грандиозный удар. Говоря как человек, я рад, что это произошло, и, может быть, я даже готов пойти на очередную войну. Может быть, как-то отобьемся, защитимся. С другой стороны, если бы я сейчас был главнокомандующий или бы премьер-министр, я бы, скорее всего, вы знаете, вот недавно, я боюсь, что многие слушатели меня осудят, да, но давайте проведем некую такую параллель сравнения с Fly Dubai. Когда летел сюда самолет, если бы он не отвечал требованиям, да, и самолет, в принципе, мог нанести ущерб в будущем перспективе государству Израиль, если бы экипаж не отвечал, и самолет пересек границу, вы знаете, что было бы с этим самолетом? Израильская авиация вынуждена была бы его бы сбить. Получается, мы бы погубили такое же количество людей, в принципе, как погубили бы, опять же, я говорю это с болью в сердце, погубили бы вот в тот момент, если бы мы не пошли на сделку. Теперь в чем разница, да, чтобы вы сейчас слушатели не восприняли меня как варвара, в чем разница между Fly Dubai и ситуацией с заложниками? Fly Dubai пришло бы сбить, и эти бы люди погибли. Касательно заложников, у нас был вариант, если бы мы не останавливались каждый раз. Почему вы думаете, что Хамас, в принципе, принял решение пойти на сделку? Потому что вдруг в нем проснулся гуманист, вдруг он пожалел евреев, граждан Израиля, вдруг он решил, что пора заканчивать войну и стал неким таким созидательным, гуманитарным телом, который решил пойти на сделку? Нет, конечно же. Это в результате, прежде всего, военного давления. Хамас был загнан в угол, Хамас был раздавлен, Хамас и еще несколько шагов был бы добит. И, соответственно, он делал для себя определенные этапы отхода назад. Он шел на сделку с большим количеством времени. За это время он перевооружался. И самое важное, прискорбное, что за эти 2-3 месяца, пока велись переговоры между партиями по обмену заложников, Хамас изучал нашу тактику ведения войны. Изучал нашу политическую тактику. Также Хамас надеялся, что мировая общественность не будет долго терпеть эти войны, потому что это влияет на глобальную экономику, потому что это влияет на состояние Европы, потому что радикальные исламисты внутри Европы создавали определенное давление. В принципе, Хамас водил нас вокруг пальца на протяжении всего этого времени, и потом наступил решающий момент.

да, вот все знают ту историю, когда Израиль ударил по Катару. Вы помните, да, это было такое внешне невообразимое, и практически огромная часть как и мирового сообщества, как и общества в Израиле, особенно леволиберального политического настроения, они сказали, что эта операция была провальная, потому что она никого не убила, и не было каких-то таких значимых разрушительных масштабов. А я считаю, что это была одна из самых успешных операций вообще в истории Израиля, хоть она не имеет такой новостной полемики. По одной простой причине. Потому что здесь Израиль показал, что, во-первых, мы сошли с ума, мы ради своего государства пойдем на все. Катарцы в тот момент решили, что нам сейчас это не нужно, и надавили на Хамас, чтобы те пошли с нами на сделку. Также я из тех людей, которые, да, как, допустим, человек социального плана, выступающий в средствах массовой информации, не могу говорить эту информацию, но как человек, как гражданин, как солдат, как сверхсрочник, который провел на границе, на той самой границе, свыше 9 лет, который, прекрасно разбираясь, как работают алгоритмы защиты нашей страны, практически уверен, что 7 октября было некое вмешательство каких-то внутренних организмов, которые способствовали Хамасу вытворять все, что он вытворял. Соответственно, мы пошли на последний шаг, который бы разгромил Хамас. Мы дали себе, в принципе, позволили себе войти в город Газу, да. Теперь давайте немножко отступим, и я вам вот в порядке времени расскажу, что происходило. Сначала мы хотели войти в Рафех. Администрация Байдена всячески противилась, да, мы понимаем связь израильской левой политики, взаимоотношения Байдена и его администрации. Несмотря на это, премьер-министр Израиля пошел на этот шаг, несмотря на то, что Байден обещал санкциями отменить поставку оружия. Мы вошли в Рафех, мы, в принципе, захватили стратегические объекты, и мы отрезали Газу так, как нам было нужно для того, чтобы мы могли управлять. Вот Сережа, скоро будет выступать у вас Сергей Гранкин, он может, в принципе, рассказать, как это работает технически, он эксперт в этом вопросе. Теперь, после того, как мы отважились и начали захватывать ряд стратегических для Израиля объектов на территории сектора Газа, уже для всего мира было понятно, что в Газу мы зайдем. На мой взгляд, почему в последнее время лояльность Египта по отношению Израиля вдруг расцвела такими цветными красками? Потому что я, как свидетель, который очень много времени провел в Рафиях и Филадельфийском коридоре, есть ряд доказательств, базирующихся на том, что чиновники египетские способствовали контрабанде оружия из Египта в Израиль, но сложно аргументировать это тем, что они имели сугубо террористический характер. Да, чиновники в Египте, они очень коррупционные, и, соответственно, мотивы могли быть абсолютно не враждебные на национальной почве ненависти к Израилю, а именно с точки зрения коррупционных схем для того, чтобы зарабатывать на контрабанде оружия. Так вот, внутри сектора Газа, на мой взгляд, внутри города Газа, внутри этого последнего оплота Хамаса, были такие же доказательства, как в Рафиях и Филадельфийском коридоре, о том, что действительно произошло 7 октября, кто за этим стоит, и, скорее всего, причастность предавших нас лиц внутри нашей страны или из какой-то мировой системы находились в городе Газа. Соответственно, вдруг мгновенно Хамас согласился пойти на все условия Израиля, отдать всех заложников, хотя практически все высокопоставленные лица наших тактических, стратегических, военных сил разведки были уверены, что Хамас не отдаст до последнего заложника по одной простой причине, потому что им нужен был козырь для последующего взаимодействия. И тут Трамп, для того, чтобы не потерять вот это влияние, и сделка эта ему нужна была для его внутренних политических сценариев, он выиграл для себя этот маневр и, соответственно, освободил всех заложников, вышел победителем, что было очень даже прискорбно, потому что на территории Израиля все восхваляли Трампа, практически игнорируя заслуги армии обороны Израиля. Почему Хамас 8 октября, 20 октября и даже 15 января не соглашался отдавать ни одного заложника и о никаких переговорах не могло идти и речи? Соответственно, что когда Хамас подошел к той критической точке, что он практически разгромлен, он поступил хитро. Еще Ясир Арафат говорил, что мы заключаем сделку врагом для того, чтобы ослабить его, чтобы потом нанести вот этот самый решающий удар. То же самое сделал Синуар, и 7 октября тому подтверждение. Поэтому, к моему великому

0: великому сожалению, как бы ни было прискорбно, сам факт этой сделки, он, в принципе, в перспективе дает возможность повторения 7 октября в глобальной, более разрушительной, я считаю, схеме, но при этом мы сегодня хотя бы подготовились к отражению подобных угроз. Но меня очень беспокоит тенденция внутриполитическая в нашей стране, когда, например, сегодня, в такую дату, когда вся страна плачет, очень многие воспользовались ситуацией, пошли на аморальные методы, когда перекрывали дороги, якобы из солидарности к погибшим, да, в 6:30 утра, но при этом не поленились спустить с моста плакат, на котором было написано 27.10. Это значит, нам абсолютно наплевать на дату, на гибель, на то, что мы с вами пережили, на то, что переживали заложники, семьи убитых. Их интересует сейчас давление на общественность, вот в эту тонкую грань, когда вся страна действительно души открыты, вот взять на крючок и использовать это.
1: Джозеф, Джозеф, подождите. Я бы очень хотела, первое, спасибо, но я бы хотела очень посмотреть на все, что происходит сегодня, 3 года назад, несколько с другой стороны. Вот вы сейчас говорили, и Денис это говорил вначале, что все евреи будут помнить, Израиль будет помнить. Но. Весь мир будет помнить. Будет помнить долго и основательно. Израиль защищал не только Израиль, защищал весь мир и продолжает это делать. Вы сейчас говорите о том, вот вы сейчас сказали фразу такую, вы сказали, что внутренние дела Израиля. Внутренние дела Израиля, это они называются внутренние дела Израиля. Сегодня мы говорим про 7 октября, и вы сказали, вся страна плачет. Но, мы евреи заставим их плакать. Они уже плачут, этих бандитов, выродков, этих недоумков, этих зверей, этих уродов, за то, что они сделали 7 октября. И это трагедия не только Израиля, я это подчеркиваю, это трагедия всего мира. Сегодня Франция переживает этих бандитов, сегодня переживает вся Европа, а Израиль на той линии, которая защищает всех тех, которые ничего не соображают, что произошло на самом деле 7 октября. И я сегодня, мне бы хотелось, вы военный человек, я видела это видео, которое вы записали, где вы сильный мужик, где у вас слезы в глазах от того, что эти твари устроили. Я не хочу сегодня вообще искать, кто виноват, что сделал. Я хочу, как бы ни странно от женщины, от девочки это прозвучало, отомстить. Навсегда, до конца, всей силой боли, которую испытывают мамы, бабушки, дедушки, люди. И вы, мы, правильно сказал, мы евреи, мы Израиль, у меня тоже есть израильский паспорт, это доказали уже тысячи раз. Я когда видела то, что вы говорите, как вы это говорите, я чувствую у вас, даже когда у вас слезы в глазах, Джозеф, не слабость. Я, наоборот, вижу силу настоящего израильтянина, который точно знает, что нужно делать, как нужно делать, который любит Израиль невероятным образом, и для которого каждый клочок земли – это родной. Каждый человек, который пострадал, малыш или взрослый, это свой. Так вот, сегодня, когда Израиль спустил флаги 5 числа, да, внутренние дела политиков, они есть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Израиле, везде. Вот вы говорили, что когда заложников отпускали, что это говорили о Трампе и не говорили о Цахале. Не соглашусь с вами, Джозеф. Говорили о Трампе, да, но говорили о Цахале много. Говорили. Сегодня я посмотрела и открыла новостную ленту, Джозеф, когда собиралась прийти общаться с вами. И я вам невероятно признательна за то, что вы увидели, ну, что вы приходите на наш канал. Я слышала отзывы о вас конкретно, тех людей, израильтян, которые живут в Канаде, которые говорят: классно, что Джозеф Алхазов к вам начал приходить. Действительно классно. Ну вот у меня к вам, и когда я начала листать ленту сегодня, вот, ну, конечно, Фейсбук присылает мне то, что я смотрю, это понятно, его алгоритмы. Но у меня 7 октября каждую секунду. Сегодня Александр Роднянский, Сережа Услендер, там, на Шенкин или на Эдрике де Море. Там сегодня вы здесь, Сережа Градкин придет, Леша Железнов. Вы что хотите сказать, что мы, евреи, не знаем, что делать с этими бандитами? Или вы еще, израильтяне, не доказали всему миру, что вы можете... Сегодня из 6 тысяч бандитов 4 тысячи уже уничтожены. каждого народа.

0: ходят этого ублюдка каждого. Вот снесли дом сегодня, я видела, по-моему, Джозеф, этот, который теракт устроил возле Иерусалима. Вывели всех гражданских, дом сравняли с землей. Я хочу, чтобы все дома сравняли с землей. Тех бандитов, которые унесли Бибаса в жизни, которые унесли... Кто им это позволил? Это уже не Холокост, не тот, который был раньше. Сегодня есть Джозеф Алхазов в Израиле. Сегодня есть Сережа Гранкин. Сегодня есть Сережа Услендер. Вы говорите, что Израиль проигрывает информационную войну. Это все вранье. Это придуманный алгоритм. Посмотрите, сегодня... Нет такого канала, который не вещал бы. Мы же не в Израиле сейчас, мы в Канаде, но мы же тоже это делаем. И к нам приходят лучшие, вы, например. Я понимаю, много эмоций, Джозеф, но тем не менее.
1: Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Изначально Денис задал вопрос по поводу того, чтобы забыть. Соответственно, мы еще не подошли к самой точке 7 октября. Насчет информационной войны, я, к сожалению... склонен полагать, что мы ее не выигрываем и не проигрываем. Вы понимаете, что да, маленький Израиль с населением в 10 миллионов, со сторонниками, которые находятся в странах, где, как правило, наши спецслужбы рекомендуют скрывать символику иудейскую, потому что каждый раз есть та или иная угроза, то есть в открытую поддерживать евреев в любой стране мира, включая вашу, к сожалению, что довольно широко сегодня в моде антисемитизм. Соответственно, вот эта машина яда, да, в которую вливаются огромные деньги, потому что она сегодня имеет и политическую направленность, и ООН, и все остальные. Да, мы говорим вот о 7 октября, о том, что мир с нами, но практически в каждом эфире, практически в каждой передаче, да, есть комментарии или какие-то эксперты, которые могут позволить себе говорить такие глупости. Да. Вы сами сказали, что я плакал. Я плакал после того, как я этими руками выносил маленьких детей, заживо сожженных и убитых террористами. Да. И для того, чтобы я мог продолжать делать свою работу военного медика, мне нужно было выплеснуть это на телефон. Но потом я понял, что это нужно, и показал это миру. Так вот, люди склонны писать и говорить, что мы сами сделали 7 октября для того, чтобы АБВГД, такие же теории конспирации, как бы чуть ли не сама Америка сбила братьев, здание близнецов и так далее. Поэтому на мировой арене, несмотря на то, что там Франция, которая сегодня страдает, Макрону ничего не помешало на ассамблее ООН, вместо того, чтобы выступить в пользу Израиля, наконец-таки положить конец. Там уже Педро Санчесу ничего не помешало, вместо того, чтобы выйти, положить конец вот этой поддержке, моральной поддержке исламского радикального терроризма, убийц, да, встать на одну линию с израильтянами и противостоять в этом. К сожалению моему, да, победа над терроризмом, она уже не танками. Как бы мы ни хотели сегодня говорить, успокаивать себя, как вы говорите, там, питать надежды и говорить, что завтра мы не сдадимся и мы победим и так далее. Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, нужно, какая бы больная ни была реальность, принять ее прежде всего таковой, какая она есть. Осознать, что наша проблема не в высочайших технологиях. Наша проблема оказалась не в крутых технологиях, которые мы разрабатываем, и мир покупает за миллиарды долларов. Мы оказались слабы именно на политическом поприще. И сегодня, в принципе, мы лучше готовимся, мы лучше воюем, мы купили нужные разработки, мы выпускаем танки, что угодно. Но вот эта вот политическая структура у нас пока что продолжает так же ковылять, как она была 6 октября. Единственное, я могу отдать должное, да, я всегда был противником премьер-министра Бенямина Нетаньяху, потому что я житель Сдерота, я вырос в городе Сдероте, но сегодня я понимаю, что это единственный человек, который может воздействовать на мировое сообщество, на мировых лидеров, и в принципе он за все 3 года не поддался давлению, медленно и уверенно достигал своих целей. Это дает надежды. И все равно, как бы мне не хотелось в такой день говорить о проблемах, я хочу о них говорить, потому что я хочу изменения завтрашнего дня. Наша внутриполитическая ситуация гораздо проблематичнее самих террористов. С террористами можно разобраться, выследить и убить. Внутренний раскол общества. И вы можете обратить внимание, в истории, да, в принципе, большой геополитики есть достаточно фактов того, как разрушались

0: империи именно путем разобщения общества. То есть те, кто поддерживает и спонсирует терроризм, Иран, всевозможные катарские компании. Обратите внимание, вливаются миллиарды долларов в университеты в Соединенных Штатах Америки. В принципе, в стране союзников позволяют готовить террористов против Израиля. То есть система тихая, холодная, которая вставила нож внутрь страны, зацепила прицепом тех людей, которым это выгодно. И само 7 октября не произошло без этого. Хамас увидел слабину в обществе. Хамас увидел, как мы ругаемся, как мы ссоримся, как мы спорим, как мы, в принципе, уже практически дошли до братской войны. И это не секрет. И это не вынос ссора из избы. Речь идет о том, что глобальный мировой терроризм стал умнее. Это не только тапочники с автоматом и гранатами, которые пересекли границу. Это стали умные люди. Эти люди учатся в университетах Запада. Эти люди учатся в университетах Европы. И эти люди сегодня тренируются на Израиле. Они тренируются на нас. Завтра придет огромный сокрушительный удар. Прежде всего по Франции, потом по Италии. Европу я, в принципе, уже как бы мне было прискорбно. Знаете, есть такое выражение. Увидеть Париж и умереть. Это действительно скоро станет реальностью. Но не потому, что ты умрешь от восторга, а потому, что тебя прибьют радикальные исламисты. И вот знаете, я смотрю на кадры из Испании, я смотрю на кадры из Франции в телеграм-канале. Мне иногда кажется, что я смотрю на кадры из сектора Газа, Афганистана или Ирана. Соответственно, у мира, в принципе, большая проблема, которую он уже не способен контролировать.
1: А скажите, Джозеф, вот Белый дом грозит сегодня Европе ответными санкциями за бойкот Израиля. Насколько это серьезно?
0: Смотрите, я полагаю, что администрация Трампа сегодня имеет все-таки склонность поддержать государство Израиль ввиду того, что, в принципе, после, к сожалению, провальной политики Трампа на Ближнем Востоке, Израиль осталась единственная страна, которая сможет удержать его геополитический авторитет. Обратите внимание, сегодня Беньямину Нетаньяху удается уже консолидировать страны залива вокруг себя, потому что страны залива, которые негативно всегда относились к израильтянам, сегодня понимают, что угроза — это не Израиль. Сегодня понимают, что угроза — это радикальный режим аятолл, который в последние месяцы бомбит вовсю. И камикадзе, и баллистическими ракетами, в принципе, несет угрозу. Трамп, несмотря на свои громкие обещания, в принципе, не предпринимал радикальных мер по отношению к Ирану, потому что у него свои внутренние какие-то течения политические, нужно ждать до ноября и так далее. А экономика мировая, нефть и так далее, ждать ничего не может. И вот это постоянно танцующая нефть, баррели, атаки кораблей и так далее. И страны залива понимают, что Израиль не упустит никакую возможность для того, чтобы нанести сокрушительный удар по Ирану. Президент Трамп и, в принципе, Соединенные Штаты Америки, они всегда консолидируются с победителями. Им не нужны проигравшие. Иран так или иначе это проигравшая структура. Европа, как я вам объяснил, тоже. Европа сегодня это, в принципе, можно просто перевернуть песочные часы и ждать, когда мои слова свершатся. Трамп это понимает, его советники это понимают. Европы, как таковой, больше нет. Это вопрос времени. И Трамп хочет быть с победителями. Кто такие победители? Это Израиль, который вскоре вернет все свои территории, которые он отдал взамен на мир. Вот этот вот мнимый мир, да, который пораздавали территории за всю историю существования Израиля. Эти территории вернет Израилю страны залива, преподнесут на блюдечке взамен на то, что Израиль справится с угрозой на Ближнем Востоке. Вот тогда Израиль станет большой, мощной экономически, геополитически, в военных аспектах страной, которая действительно начнет быть доминантной на Ближнем Востоке и, может быть, будет даже иметь какую-то независимость. И тогда многие мировые лидеры переобуются по отношению к Израилю, потому что от него будет зависеть та глобальная мировая геополитическая система, которая сегодня играет на двух стульях. Вы же понимаете, что они на публику говорят одно, в кулуарах Германия осуждала Израиль и купила на миллиарды долларов военную технику. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что дипломатические взаимоотношения нашего премьер-министра и международного сообщества в целом, оно конструктивно функционирует. Европа просто боится.

0: выступит в открытую, и это подтверждает мои слова.
1: У меня к вам еще и два вопроса, да, Денис, давай ты, потом я.
2: Я просто вот коротенькая ремарочка, вот как раз то, о чем говорил Джозеф по поводу... Ну, я не назову его мировым лидером, да, это мэр города Нью-Йорка, господин Мамдани.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
2: Сегодня, выступая с траурной речью, да, понятно, принес свои соболезнования, вот, но как бы назвал ужасающим военным преступлением событий 7 октября, а реакцию Израиля назвал геноцидом. И, соответственно, добавив, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе. Вот буквально за день, наверное, до этого, я, правда, не знаю, насколько это соответствует действительности или нет, ну, скорее да, чем нет, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке лично пригласил господина Мамдани посмотреть вот тот самый 40, по-моему, 3-минутный фильм, да, вот о котором, Джозеф, мы с вами тоже говорили в прошлом эфире, да, посмотреть этот фильм и как бы сделать уже после него какие-то выводы. Вот я, честно говоря, не знаю дальнейшее развитие этой ситуации, ходил он к нему или нет. Но выступить он сегодня уже выступил.
1: На что рассчитывал Хакаби, я имею в виду посол Израиля в Соединенных Штатах, предлагая этого недоумка смотреть этот фильм? Зачем? Зачем? И вообще, кому нужно его сострадание? Вообще, кто такой Мамдани? Никто. Давайте вы, Джозеф, потом я, у меня к вам есть пару вопросов.
0: Значит, то, что вы сказали, да, ваш вопрос, он, в принципе, уже получил ответ ранее. Когда я вам сказал, что пушки, танки... И технология уже неэффективна. Сегодня идет вот именно вот такая вот политическая война. Что такое Мамдани, да? Пустое место. Человек, которому абсолютно наплевать и на палестинцев, и на израильтян, и на евреев. Он нашел лазейку. Это, как правило, политики-неудачники. К сожалению, у нас в стране такие тоже есть, и о них я и говорю. Это политики-неудачники, которые не могут никак ни своими заслугами, ничем себя проявить перед обществом для того, чтобы добиться каких-то политических успехов. И они нашли вот эту лазейку в стиле этих радикалов. А эти радикалы получают деньги, они громко кричат, они умные, они учатся в университетах. И вот это вот распространение, в принципе, за мануха внутрь его партии, в его электората. До выборов он обещал евреям золотые горы, да, а сейчас, в принципе, он обещает плохо. Это пустое место, от которого я не вижу никакой угрозы, да, кроме того, что он трансформирует общество внутри наших союзников. Лично я, если бы был президентом Соединенных Штатов Америки, этот человек бы у меня уже был допрошен с пристрастиями в каких-то темных подвалах за нарушение вообще уставов Соединенных Штатов Америки, в принципе, за предательство, за пособничество терроризму и так далее. Но у нас есть либеральная составляющая этого мира, вот эта вот погоня за свободой слова, погоня за всевозможными выдуманными в стиле Греты Трунберг модными трендами и убивает человечество в последнее время. Потому что Грета Трунберг, так же, как и мэр Нью-Йорка, отказались смотреть фильм, и они не выходят защиты. Это обычный хайп, пиар для своих собственных корыстных каких-то меркантильных целей. И вот эти люди, они, в принципе, опасны. Они вскармливаются теми, да, вот представьте, огромное количество на земном шаре людей, да, которые не смогли добиться успеха, в принципе, не состоялись как личность. Это все психология управления массами, оттуда все начинается. Эти люди, как правило, сидели в тени. Пришли люди, да, которые дали денег и сказали, в этом виноваты евреи. Сидит человек-неудачник и говорит, как? Я всю жизнь думал, что это я дурак, оказывается, евреи виноваты. И вот он полон груди легких выходит на демонстрацию, и таких тысячи. Потому что люди меньше читают книги, потому что люди смотрят какую-то бездарную чушь в интернете, вместо того, чтобы учиться, развиваться и быть свободным. Что такое свобода? Свобода — это прежде всего ум.

0: разум твой, способность анализировать, способность понимать, что тебя взяли на крючок или нет. Соответственно, общество в целом деградирует и идет вот этими, за этими модными трендами либеральными, которые просто раскручены хорошими кампейнерами. А правда, она не нуждается в кампании. Всегда говорили, правда должна быть без кулаков, добро должно быть без кулаков. Нет. Вот здесь пора менять подход. Добро должно быть с кулаками и должно быть громким. Вот тогда мы победим.
1: Вы хорошо сказали сейчас очень, даже не готовясь, чтобы это сказать, Джозеф. Вы сказали, что такое Мамдани? Вы сказали, не кто такой, а что такое Мамдани? Это абсолютно точно. Я хочу вот вас что спросить. Во-первых, вот эти 5.2 миллиона флагов Израиля, установленные по всему миру в память о 7 октября, и эта годовщина называется «Международное братство христиан и евреев». Я не знаю, вы слышали об этом или нет, и основная часть участников – это США, Канада, но эти флаги, и христиане сегодня выступают возле церквей. И почему это происходит с вашей точки зрения? И, а дальше я хочу еще спросить про самолеты, про НАЗУ. Да-да.
0: Прекрасный вопрос, но я боюсь, что я сегодня вам покажусь неким таким менее оптимистом, больше пессимистом. Давайте договоримся, ни той, ни другой. Я реалист, да? Я оцениваю ситуацию в реальных красках, потому что я действительно хочу понимать, что происходит для решения впоследствии этих задач. Так вот, я считаю, что, как мы ранее говорили, по политическим вопросам, да, еврейские общины по всему миру, они общины доминантные. Они общины, которые имеют воздействие. Они вхожи в политические структуры. И, как правило, люди умные и богатые. Соответственно, они также имеют влияние на политиков, на местных муниципальных уровнях. Очень многое, то, что сегодня флаги где-то вьются, это заслуга прежде всего еврейских общин, людей, которые посылали сюда миллиарды долларов, покупали нам каски, бронежилеты. Я зашел в Газу, я шел вот так вот, мне не было чем защищаться от пуль. Все, что у нас сегодня есть, это миллиарды из-за границы. Поздновато, ребята, наши евреи, да, проснулись для того, чтобы вливать инвестиции в нашу страну, когда вот петух клюнул, как говорится, да, остальная часть населения, которая якобы солидарна с израильтянами, вы понимаете, что есть еще некая такая форма в медийном пространстве, которая называется баланс. Они, с одной, это вы знаете, то же самое, что сжечь твой дом и прийти потом к этому же дому и сказать, как жаль, что это произошло. Это, в принципе, то, что делают сейчас все страны, которые имеют недоброжелательную полемику по отношению к Израилю. И Египет осудил 7 октября, и Иордания, и так далее. Но при этом они все делают для того, чтобы способствовать убийству израильтян. Я вам скажу так. У нас дипломатические отношения с Египтом, с Иорданией, с очень многими странами. Но я вас уверяю, будь у них возможность, они бы сделали, щелкнули пальцем, и все евреи бы оказались в море, они бы с удовольствием пошли на это. Что их останавливает на сегодняшний день? Что заставляет их быть дипломатическими союзниками, то есть, простым языком, друзьями Израиля? Прежде всего, страх. В свое время, когда они напали по всем фронтам, они отхватили такой удар несокрушимый, что не ожидал никто. И впоследствии, по сегодняшний день, никто из этих стран не может против израильтян что-либо в открытую сказать, а куда более еще и реализовать. Соответственно, именно та самая сила, когда я говорю с позиции силы можно добиться мира, я говорю как раз об этом. А когда ты делаешь 2 шага вперед, 3 шага назад, это не военное давление, это не позиция силы, это как раз позиция слабости. Поэтому наша задача на сегодняшний день довести войну до конца. 7 октября не закончилось, оно длится по сей день. Каждый день погибают солдаты, каждый день чья-то мать теряет сына, каждый день призывается уже 4-5 поколение спецподразделений, мамы провожают их куда? На войну. В этом всем живет наша страна. И я хочу вернуться, с вашего позволения, к тому, что вы говорили о слезах. Мы плачем. Мы плачем каждый день. Нам не стыдно плакать. Почему? Потому что мы не боимся чувств и эмоций. Мы не боимся помочь ближнему. Мы не боимся спасать палестинских детей. Мы не боимся лечить террористов в наших больницах. Вы понимаете, какие мужественные силы?

0: Я не хочу, чтобы они были во всем этом, извините за выражение, дерьме, в газах, в Ливанах, чтобы они на экскурсии туда ездили, на туристические. Поэтому на мой век уже мы настрадались. Мы никогда не отмоемся от стрессов, ПТСРов. У меня психолог на психологе, психиатр на психиатре. И я не стесняюсь этого, я горжусь этим. Потому что я могу выплакаться в телефон и пойти дальше вытаскивать детей из горящего дома. И я приходил на помощь палестинским детям, я приходил на помощь и туристов, и всем, кому угодно. И в этом и ценность еврейского народа, что он не постоит за ценой, когда речь идет о спасении человеческой жизни. Но тот, кто с мечом пришел, от меча и погибнет, и все наши враги должны зарубить это на носу.
1: Да, но смотрите, Джозеф, вот, ну, понимаете, что антисемиты живут везде, они в нашем чате сейчас присутствуют, и вот с праздником вас больше таких праздников, да, это какое-то ничтожество, какая-то дрянь приходит сюда, и вот, понимаете, и выставляет, так сказать, свои эмоции, вот что, ну, у меня к вам такой вот вопрос, вот сейчас...
0: Это как раз вот тот неудачник, да, простите, это как раз тот неудачник, у которого... которому, извините за выражение, простите меня, я на его языке скажу, бабы не дают, у которого денег нет, у которого настолько все плохо в жизни, что он приходит сюда самоутвердиться за наш с вами счет. Я считаю, что это успех для нас, что мы идентифицируем таких людей для того, чтобы дать им понять, чтобы они там изнемогали, чтобы у них подавились собственной струной, понимая, что мы живы, и мы будем продолжать делать то, что мы имеем право.
1: Ну, вы же понимаете, Джозеф, что те, кто ненавидят Израиль, антисемиты, и им нравится, они сегодня, у них есть такой лозунг, да, или такая идея, давайте ищите виноватых, комиссию давай там, и так далее, и так далее. Да без вас мы разберемся насчет комиссии, имей кого наказывать и кого искать. А вот то, что, допустим, было с самолетом, да, где гражданские повели себя так, как вообще сегодня много шуток на эту тему в интернете, если лететь, то чтобы рядом сидел израильтянин. Вот ваше отношение к тому, что случилось несколько дней назад?
0: Я кратко процитирую, что я уже рассказывал Денису в прошлом эфире. В Израиле нет простых пассажиров. В Израиле каждый мальчик и девочка, достигший 18 лет, это специалист в той или иной военной области. Девочка, которая работает горничной в гостинице, она вполне возможно была разведчиком Моссада. Мальчик, который взял штурвал самолета или... нейтрализовал того же террориста, он какой-то спецназовец, бывший офицер элитного подразделения, который считается одним из лучших в мире. Это как раз то, о чем я говорил, что каждый израильтянин, он идет в армию, идет на эту войну не из-за долга. Какой долг? Я ничего не должен стране, она не должна мне. Мы идем туда для того, чтобы защищать свой дом. Это война за выживание. Так вот, я рассказывал Денису, что очень часто, когда я сажусь в автобус, да, я человек вооруженный, у меня есть оружие всегда при себе, я там захожу в поезд или в автобус, я еду, у меня в голове прорабатывается сценарий. Так, если сейчас будут террористы и будут раненые, стрелять внутри поезда нельзя, я через это окно разобью, отсюда буду передавать медикам раненых, буду перевязывать, буду раскладывать их по мере их травмы и так далее. И я вас уверяю, это делает практически каждый гражданин Израиля, который прошел резервистскую службу. В истории Израиля есть неимоверное количество случаев, когда даже 11 сентября, по-моему, если мне не изменяет память, нейтрализация одного из рейсов, который не взорвался, это как раз-таки был резервист Израиля, офицер-подполковник, который служил спецподразделение Дувдеван, Вишенка у нас есть такое, такое подразделение, которое, в принципе, нейтрализовал один из ударов. У нас это на уровне инстинктов. Говорят, у человека нет инстинктов, у евреев инстинкты есть. У нас внутри, на генетическом уровне, в клетках живут крики наших предков, которых сжигали в братских могилах. И я клянусь вам, никогда больше не повторится Холокост евреев с того момента, как израильтяне одели зеленую форму армии обороны Израиля. Мы можем проиграть битву, что и случилось 7 октября. Но мы воспряли, уже к 3 часам взяли ситуацию под контроль. К сожалению, нас застали врасплох по той причине, потому что мы добрые. Врасплох заставали Перл-Харбор, Соединенные Штаты Америки. 11 сентября не исключение. В мировой истории, к сожалению, есть подобные моменты, но...

0: самое главное остается в другом. Мы проиграли битву, но мы выигрываем войну. И так будет впредь. И мы видим, как настроен премьер-министр. Он не настроен сегодня идти назад. И при всем при этом иногда кажется, что мы отступаем. Нет, это нужная пауза. Это чтобы резервисты отдохнули. Это для того, чтобы провести какие-то международные геополитические переговоры. Это для того, чтобы Соединенные Штаты Америки успели поставить вооружение и так далее. Поэтому вопрос защиты Израиля больше не стоит до тех пор, пока, естественно, не сменится действующая власть, а там, ну, пока неизвестно.
1: Скажи, пожалуйста, Джозеф, можем на «ты» перейти, да?
0: Если... Конечно.
1: Скажи, во-первых, ну, вообще, у меня нет слов передать мою радость того, что мы познакомились. Спасибо израильтянам, которые живут в Ванкувере, и которые меня надоумили, рассказали, с тобой соединили. Это Марина Каприловский. Спасибо, Марина, большое, которая сказала, есть...
0: Марина, привет.
1: Без Джозефа нельзя, не может быть. Скажи, пожалуйста, у нас сегодня, Денис, я оставлю тебя в известность в прямом эфире, переписываться мне некогда. Сейчас мы говорим с Джозефом, после где-то минут через 15 Сережа Гранкин, а потом Леша Железнов, мы их меняем местами. Джозеф, я хочу спросить НАЗА, твое отношение к этим людям, которые, я не буду говорить к этому фильму, это не фильм, это провокация, на мой взгляд. Скажи, пожалуйста, твое отношение к ним, а главное, как Израиль к ним относится сегодня?
0: Израиль их троллит, шутит над ними. Есть у них и сторонники. Опять же, они попадают в этот каскад неудачников, о которых я говорил. Человек называет себя режиссером. Вот, допустим, есть Стивен Спилберг, да? Он выпустил определенную последовательность блокбастеров, да? И у него мог там выйти какой-то фильм, который мы можем обсуждать и так далее. Это успешный режиссер. А это как раз абсолютно бездарный режиссер, который как Мамда не нашел лазейку, на которой он может хайпануть. И вот он хайпанул. Сегодня уже... Послезавтра все забудут, что он снял, и он завтра может переобуться и говорить, там, я за Израиль, и переснимет фильм. Но этот человек на крови наших детей сделал себе грязный, вонючий пиар. Понимаете? Это люди такого же склана, и у них нет национальности, у них нету никакой идентичности. И этот человек на протяжении долгого времени провоцировал солдат в Иудее и Самарии. Для меня этот человек, в принципе, больной. Да? Для израильтян этот фильм... Это еще один белый шум на фоне огромной мировой машины антисемитского яда, который льется против израильтян. И, к сожалению, наши внутриполитические, юридические структуры, они пытаются подыгрывать западному либеральному миру. И, к сожалению, как я говорил, что в темных подвалах должен был пропадать Мамдани, точно так же я считаю, что два этих псевдорежиссера должны были исчезнуть из тверди плоскости нашей планеты, и соответствующие службы и структуры должны были с пристрастием расследовать, для чего и какие цели. И, в принципе, любой адекватный человек подтвердит, что то, что они сделали, не имеет никакой доказательной базы. Теперь, да, вы скажете меня, и нас тут могут слушать антисемиты, нас могут слушать даже обычные люди. Обратите внимание. Люди скажут, хорошо, вот вы... говорить, а вдруг в вашей армии есть преступники? А, я в это не верю. Ну, давайте, допустим, давайте дадим вот этим людям, которые не заинтересованы, и скажут, ты еврей, ты израильтянин, ты солдат, ты заинтересован вас отмывать. Хорошо. Поступи ты таким образом. Приди. Если у тебя есть свидетели, если у тебя есть конкретные там деятели определенных служб, приди в соответствующие структуры. Есть военная полиция, прокуратура, есть высший генералитет, приди и скажи, вот эти люди нарушили гуманитарный устав армии. Эти люди будут в соответствии с законом наказаны. И Израиль в мировом сообществе выйдет уже не тем, кем они нас выставили, а наоборот положительной структурой, что даже имея внутри собственной армии людей, не соблюдающих мировое конвенциональное вот это поведение, Израиль все равно пресекает и наказывает. Вы понимаете, грань, да, там как они же заявляют, что они якобы хотят сделать хорошо, вот так делают хорошо. А когда у тебя нет доказательств, ты хочешь хайпануть, ты поступаешь так, как поступили они.
2: Джозеф, а я вот, Саша, буквально коротенький вопросик по поводу версии, которую сняли резервисты ЦАХАЛ. НАЗА — настоящая история. Что о ней слышно и когда ее можно будет посмотреть?

0: смотреть?
1: Я вам честно признаюсь, я видел определенные вещи, но при этом вот в последние дни перед 7 октября я был занят информационной работой, да, битвой, войной с разными телеканалами мира и, возможно, что-то упустил. И мне не интересен этот фильм тоже по одной простой причине, потому что мне не надо доказывать, что наша армия так никогда поступать не будет. А знаете, почему я в этом уверен? Я вам объясню. Я говорил неоднократно, что я военный медик, и я заходил в обрушивающееся здание и вытаскивал оттуда погибших и раненых солдат. А знаете почему? Потому что наша армия не бомбит здание из-за того, что там могут быть, возможно, где-то в каком-то радиусе мирные жители. И несмотря на то, что мы делаем то, что весь мир не делает, эвакуируем территорию, то есть пресс-служба армии обороны Израиля выходит с заявлением в Газу.
2: Я плохо слышу Джозефа.
0: Она... У нас прерывается связь, да.
1: Всем мирным жителям.
2: Какой-то шум я слышу на бэкграунде. Если кто-то подключается, это нехорошо. Джозеф, я хочу поблагодарить вас за сегодня. Да, Денис, это нехорошо. Я хочу поблагодарить вас, Джозеф, за сегодня и за ваше участие именно в этот день, потому что зацепить вас, израильтян знаменитых, 7 октября почти нереально. И все-таки вы пришли. Спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо, Джозеф, да, но я думаю, что связь у нас с Джозефом окончательно прервалась, но просто дело в том, что к нам пока еще никто не подключается. Да, но тем не менее, спасибо Джозефу за... Да. Продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. Еще раз большое спасибо Джозефу Алхазову за... его разговор о событиях 7 октября, о его видении на действительно эту самую трагедию. Друзья, дальше мы продолжим наш эфир. Буквально через несколько минут мы ожидаем подключения еще одного нашего постоянного уже собеседника. Это израильского блогера Алексея Железнова. Ну а завершим мы наше сегодняшнее утро комментарии от военного корреспондента 9-го израильского канала Сергея Гранкина.
2: Написал Леша Железнов, что он ссылку не получил, и просит еще раз, Денис. Сегодня 7 октября 2026 года, это Радио Вера, ТВ на, хотел сказать, на 96.1 FM, нет, это YouTube-канал, это Facebook, это Telegram, и айфемщики нас могут смотреть каждый четверг с 8.30 до 10.30 вечера, это лучшая передача недели. Естественно, что на этой неделе лучшая передача будет именно сегодня. Сегодня Джозеф Алхазов, сегодня Алексей Железнов, сегодня Сергей Гранкин. А на всех каналах израильских, таких как Шаткин 40, таких как Атаки до моря и многих других израильских радио, сегодня такие гости, как Сережа Услендер, такие как Александр, я имею в виду режиссер, который был у нас недавно, если Денис напомнит, будет замечательно. Ну, а, кстати говоря, в Ванкувере сейчас проходит международный фестиваль кино, и на этом фестивале представлен фильм Андрея Звягинцева, так что те, кто еще не посмотрел, приходите. Ждем подключения Алексея Железнова сегодня, 7 октября, о котором, не буду говорить, отмечает, о котором говорит весь мир. Весь мир, и это очень серьезно и основательно, и поэтому мы говорим сегодня с теми, кто знает об этом много, кто говорит об этом интересно, ярко и достойно. И один из таких людей, с моей точки зрения, израильский блогер Алексей Железнов.
0: Да, Алексей уже с нами. Приветствуем Алексея Железнова. Алексей, добрый вечер. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
3: Добрый вечер, доброе утро, Канада.
2: Насколько, Леша, этот вечер добрый?
3: Ну, этот-то как раз уже добрый. 3 года назад это было страшно, а сейчас лучше, намного лучше. Сейчас уже не нас, а мы.
2: Вот ты попал в десятку, то, что я хотела спросить. Вот эти цифры, то, что уже не нас, а мы, вот то, что сколько уже уничтожено бандитов и сколько еще осталось. Хочу тебя спросить, насколько эти цифры правдивы.
3: Ну, опубликован.

0: Опубликованы цифры тех, кто участвовал в нападении 7 октября. 6 тысяч террористов участвовали, 4 тысячи из них уже в аду. Осталось 2 тысячи, и каждый день это число уменьшается. Вчера, сегодня еще на несколько человек это число уменьшилось.
1: Скажи, пожалуйста, вот сегодня все израильские каналы, так сказать, ну, везде люди об этом говорят, не только в Израиле, по всему миру. Как сегодня оценивают спустя 3 года израильтяне эту трагедию? Как ты, и реакция мира, которая происходит сегодня, Лёша, она какая?
0: Реакция мира все хуже и все страшнее. Через 3 года многие уже перестали стесняться, попросту поддерживая вот этот террористический акт. Я не знаю, произошло ли сегодня это событие, но вчера уже было опубликовано, что, мол, в Америке проходят митинги памяти поддержки Хамаса. Героические, говорят, было событие. Весь Хамас, все хамасовские каналы сегодня, я на них подписан, постят героические посты о том, что это был подвиг, это герои. Завтра они уже будут рассказывать, что израильтяне устраивают геноцид, и мы не понимаем, почему. То есть у них вот такое вот двоемыслие. Они нас убивали, а нас-то за что? Мамдани сегодня выступил, говорит, да, 7 октября, жалко, бедные израильтяне, но после этого израильтяне устроили геноцид. Во-первых, это вранье, а во-вторых, с чего-то вдруг мы после 7 октября начали войну. Непонятно, да, какая связь. Нас убивают, а мы должны потерпеть и помолчать. Это вот этот вот, то, что называется лжелиберальный подход. Ну, у Мамдани никакого либерализма. Мамдани – это просто исламист-террорист. А вот на Западе, вот, например, сегодня, как бы к нам не имеет отношения. Вы знаете, что происходит во Франции, да?
1: Ну, конечно.
0: Вот это понаехавшие мигранты под руководством местной левой партии просто громит Францию. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, глава МВД Франции запретил полиции использовать светошумовые гранаты, потому что у одного из малолетних бандитов от этой гранаты оторвало руку. То, что они творят, это не важно. Я подчеркиваю, светошумовые, не боевые патроны там запретили, не какую-то там тяжелую технику. Светошумовые гранаты. Кого-то там оторвало руку, им бы всем головы поотрывало. Завтра полицию скажут сдать дубинки, потому что они больно бьются. И вот этот подход, двойной подход к нашей ситуации. А с одной стороны, это сторонники террора, которые говорят, замечательно, убили, так и надо, надо продолжать. А с другой стороны, вот эти лицемеры, которые говорят, ну да, да, убили, жалко, жалко. Ну вот ответ был очень несоразмерный. Когда-то Голда Мейер сказала, лучше получать ноты протеста, чем соболезнования. Они любят нас в Освенциме. 7 октября 3 года назад у нас здесь случился вот такой мини-Освенцим, когда за один день 1200 человек были убиты. И не просто убиты, а жестоко убиты, изнасилованы. Малыши сжигались в печах, в прямом смысле этого слова. Заживо сжигались. И почему мы вот так отреагировали? Передо мной Джозеф Волхазов рассказывал, что, и правильно рассказывал, что мы действительно делаем все возможное, чтобы как можно меньше погибало. Я рассказывал это с вами на прошлом эфире. Но террористы прячутся среди невооруженных людей. Мирными я их не назову. Сегодня в моем канале вышло десятки постов, где показываются не только террористы, но и эти так называемые мирные граждане, которые кричали «Аллаху Акбар», которые славили это событие. Они не были с оружием, они не входили на территорию Израиля. Они пинали наших пленных и живых, и мертвых. Они радовались, они кричали, они прыгали. Они все заслужили наказание. И даже с этим мы стараемся, чтобы в основном несли ответственность непосредственные участники. Даже при всем при том, что заслужили там практически все свою долю наказания. И вот такое, вот это то, что сейчас происходит. В Израиле многие очень недовольны, что Хамас все еще существует, и это понятно. Нам просто связали руки. связала руки Америка, связала руки Европа.

0: Европа. Мы не можем, мы маленькая страна, просто наплевать на всех и делать то, что мы считаем правильным, к сожалению. Но за эти 3 года все-таки многое изменилось. Мы разгромили Хизбаллу, мы лишили Хамаса основных сил. Уже целый год, ровно год, нету ни одного обстрела из Газы. Такого не было с начала 2000-х годов. Они все время хоть по чуть-чуть допостреливали. Теперь год они уже не решаются. Не то, что у них там нет ни одной ракеты. Еще есть немножко. Мало, но есть. Было бы желание, но они боятся. Вся их мечта сейчас – это выжить, сохраниться. А наша задача – не дать им выжить.
1: Знаешь, Леша, я сейчас о чем подумала. Вот когда-то кто-то говорил, евреи говорят, нам не надо, чтобы нас любили, нам надо, чтобы нас боялись. Потому что
0: нет. Это вообще фразочка больше к России относится. Ага. Нам надо, чтобы нас оставили в покое. Чтобы дали нам просто мирно, спокойно жить. Не надо нас бояться, не надо нас любить. Мы не страшные. Мы обычные люди, которые хотят мирно, спокойно жить, развиваться. Вы знаете, тут недавно вот прошла информация, что в России там чума. На самом деле это один случай. Опасности, я считаю, как эпидемиолог, никакой нету. Но меня спросили, есть ли вакцина от чумы, от легочной. Я решил проверить свои знания и полез в интернет. Оказалось, что существующая вакцина помогает от бубонной, но очень-очень слабо помогает от легочной формы. И там же мне сообщили, что, оказывается, в Израиле сейчас, вот последний год, в 25-м году, изобретена новая мРНК-вакцина от легочной формы чумы. Сейчас она только на животных тестируется, но 100% помощи. 100%. Это таких вакцин можно по пальцам посчитать, которые дают такой результат. Вот чем мы хотим заниматься. Мы хотим лечить, мы хотим изобретать. Сколько из современных чипов их придумали в Израиле. Производят потом на Тайване, а придумывают здесь, в Израиле. Мы хотим мирно жить, чтобы нас все оставили в покое, чтобы перестали нас убивать и требовать от нас быть покорными овцами на заклане. Вот это то, что хотят израильтяне. Мира и покоя.
1: Угу. Информация о том, что, насколько это верно, флагами Израиля в Сирии друзы почтили жертв 7 октября. Насколько
0: это верно. В Суэйде, Ас-Суэйда, это регион друзов на юге, хотя и не граничит непосредственно с Израилем, но на юге, мы им помогали, и они там вообще даже уже сколько раз было, что мы хотим, говорят, присоединиться к Израилю, мы любим Израиль, и сегодня были митинги с израильскими флагами, с фотографиями Нетаньяху, и в память о погибших 7 октября. Это действительно люди для нас братья, и это правда.
1: Египет зажег Нил в честь победы над Израилем. Что это, Алеш?
0: Это веселая картина. В 73-м году Израиль оказался в ситуации, которая похожа на то, что было 7 октября. То есть мы проспали, и на нас напали армии Сирии и Египта. У нас был судный день, Йом-Кипур. Не то, что там армия. В те времена интернета нет, радио не работает, телевидение не работает. Они подгадали так, чтобы нас уничтожить. И вот тогда египетская армия смогла форсировать Суэцкий канал. Тогда Синай был под властью Израиля. Прорвали линию Барлева и вторглись в Синай. Ждали, что они собирались своими танками дойти до Тель-Авива. Сирийцы собирались пройти своими танками до Хайфы и уничтожить Израиль. Буквально за недели мы не только остановили, но и разгромили сирийскую и египетскую армию. Египет был отброшен, их армии были уничтожены. Но с тех пор каждый год они празднуют победу. Вот как сейчас Хамас празднует 7 октября, вот так Египет каждый год 73-го года, свое форсирование, они празднуют победу. У них проходят парады победы. В этом году они сделали очень красивое шоу. Там 73 выложили огонечками. Ну, это, ребята, это на самом деле просто фарс какой-то. Никакой победы там не было. Потом в 79-м году мы им вернули Синай по мирному договору на нужных нам условиях. Ну, потому что Синай как бы нас не интересовал как часть Израиля. Он нас интересовал как стратегическая территория для защиты от Египта. мир заключили.

0: Синай вернули. Не потому, что в 1973 году они якобы победили. Никакой победы не было. В Сирии во время Асада тоже каждый год они праздновали победу над Израилем. Спрашивается, если вы победили, что вы взяли и что вы получили? Ничего. Но победу они праздновали. Они так любят. У арабов такая традиция. Если нас не уничтожили и не добили до последнего, значит, мы победили.
1: Леша, я задавала этот вопрос Джозефу Алхазову. Белый дом грозит Европе ответными санкциями за бойкот Израиля. Что скажешь?
0: Я сегодня опубликовал эту статью, но пока что это только в одном источнике. И никаких официальных заявлений я не видел. Если это правда, то это хорошо, но насколько это правда и сколько в этом правды, какими, насколько сильно грозит, чем грозит, это предстоит узнать в ближайшее время.
1: Ну, не могу тебя не спросить, сейчас Сережа к нам присоединится, Гранкин, но все-таки хочу спросить про самолет. Какие у тебя, мы с тобой на эту тему не говорили. Сегодня про самолет не говорит Леша, только ленивый. И все говорят, если вы куда-то летите, там должны быть израильтяне, тогда долетите спокойно.
0: Вот заходите ко мне на любой из моих ресурсов и послушайте песню, которую мы написали про самолет. Она за несколько дней в Фейсбуке, Ютубе и Инстаграме набрала уже больше 500 000 просмотров. Но, как всегда, чей-то героизм – это чей-то просчет. Был просчет, сейчас наши разбираются, почему допустили сюда в полеты представителя Омана, с которым у нас нету дипломатических отношений, человека с радикальными взглядами, которого уволили даже в самом Омане. Это в первую очередь просчет авиакомпании Fly Dubai, но просчеты наших спецслужб. Совсем разберутся. Fly Dubai хорошая компания, ОАЭ хорошая страна. Они наведут порядок у себя, мы наведем порядок у себя. И слава богу, что благодаря нашим героическим сантехникам, зубным врачам и остальным простым израильтянам, я не знаю, были ли они там спецназовцами или не спецназовцами. Они были израильтянами. Израильтянин – это уже то, что называется диагноз. Они не бегут от опасности. Они бегут к опасности. С оружием, без оружия. То же самое было у нас здесь 7 октября, когда люди просто брали свои дома пистолеты, у кого что было, а у кого-то и не было оружия, и ехали туда, ехали помогать. Кто-то помогал, кто-то убивал врагов, кто-то сам погиб. Но израильтяне бегут не от опасности, они бегут к опасности. И это то, что случилось в самолете. Израильские герои спасли себя и спасли всех остальных, и спасли нас от страшного теракта, потому что планировал этот террорист не просто обрушить самолет, а направить его на терминал Бен-Гуриона и повторить как бы 11 сентября. И спасибо нашим героям, их сейчас скоро наградит наш президент знаками отличия за отвагу. Это замечательные люди.
1: Знаешь, то, что хочу тебе сказать, вот когда говорят, я уже говорила Джозефу Аль-Хазову о том, что когда говорят, Израиль проигрывает информационную войну, а я его слушала, сейчас Джозефа Аль-Хазова, сейчас тебя, сейчас Сережа Гранкин придет, сегодня других каналов, там Сергея Услендера, думаю, как? Да лучше вообще израильтян нет нигде, никогда и ни в каком направлении. Поэтому, Алексей, дорогой, Ам Исраэль Хай, каждое твое слово воспринимаю как подарок. Спасибо большое.
0: Ам Исраэль Хай, спасибо.
1: Ам Исраэль Хай, Леша.
2: Спасибо.
0: Бай-бай.
2: Продолжаем наше сегодняшнее утро на канале Радио Вера ТВ, что у меня в Ютубе. Только что с нами на связи был блогер Алексей Железнов, а сейчас к нам присоединяется военный корреспондент 9 канала телевидения Израиля Сергей Гранкин. Сергей у нас отключился, я думаю, что сейчас вновь Сергей появится на экранах, я так понимаю, в пылевых условиях, но куда деваться сегодня, конечно. Сергей, что называется, на разрыв, дает комментарии. Действительно, события, к сожалению, сегодня... А говорю «к сожалению», потому что события-то, конечно, безрадостные абсолютно, но, тем не менее, помнить о котором, на мой взгляд, все-таки необходимо. Еще одна попытка, я думаю, сейчас она удастся. Сергей Гранкин вновь к нам присоединяется. Сергей, добрый вам вечер.

0: Сережа, где ты?
1: Сейчас Сергей подойдет, да. Мы видим, что как раз вот это такие непростые условия. Сергей, приветствуем вас.
0: Где ты сейчас?
2: Доброе утро. На самом деле условия как раз для меня самые естественные. Я чаще снимаю все-таки где-то, где происходит событие, чем из студии. Угу. Я в Дероте напротив полицейского участка. Это такой один из символов 7 октября. Бой здесь продолжался около суток. Вообще в Дероте погибло 53 человека, 37 гражданских. Там была страшная история отдельная. 13 русскоязычных пенсионеров расстреляли. Просто автобус остановился в Дероте и попал под удар боевиков. Но вот здесь, в полицейском участке, был отдельный бой. 16 силовиков израильских здесь погибли. 11 полицейских, 3 солдата израильской армии, 2 пожарных. Но и гражданские тоже. Здесь шла стрельба, здесь расстреляли водителя машины, а сзади были дети. И парень, израильский араб, кинулся их вытаскивать, вытащил, получил пулю, тоже погиб. Потом полицейские подключились к этой операции. Ну, то есть, действительно, это было такое тяжелое очень место. И потом вечером уже притащили танк, били по полицейскому участку, где спрятались террористы. Ну и не были уверены, что уничтожили всех. И к утру уже привезли тяжелый бульдозер D9 и просто снесли это здание полностью. Вполне вероятно, с полицейскими, которые были ранены внутри. Мы этого не знаем, но 7 октября принимались и такие решения, очень тяжелые. Это действительно такое вот место символическое. Главная церемония пройдет недалеко отсюда, на перекрестке Шарон-Негев. Это перекресток 34-й трассы 232-й, кто знает Израиль. Там просто стояли террористы и расстреливали все проезжавшие мимо машины. Там десятки погибших. Одно из самых страшных мест, наверное, вот этой резни, если не считать, разумеется, фестиваль «Нова», где тоже сейчас проходит отдельная церемония. Но дело не в церемониях, а в том, кто как это вспоминает, кто как это переживает. Я тот день провел здесь и видел, кстати, и штурм участка тоже снимал вот там издалека, лежа в кустах, ну, потому что сюда было не подойти здесь. Просто пальба была невероятная, пули свистели во все стороны. И мне кажется, что это была, вот с моей точки зрения, да, полезная работа. Я чуть ли не единственный журналист был, который вот прорвался через армейские заслоны, вещал изнутри. И я четко рассказывал, какие трассы перекрыты, куда можно поехать, куда нельзя. Просил всех, кто меня слышит, звонить своим знакомым, неважно, русскоязычным или нет, и просто рассказывать, как можно отсюда выехать. Были пути спасения. Те, кто здесь ориентировался, в принципе, выводили людей, сами спасались. Мой теперь уже друг Игорь Зингер, полицейский, спас 500 человек. Я вывез двух девочек. Ну, просто там так получилось. Но зато рассказывал дорогу. Откуда я так хорошо знал? Армия меня научила. С 2008 года с литого свинца, с операцией в Газе, да, каждый год практически были какие-то операции в Газе. Каждый раз армия вводила режим закрытых военных территорий, а нужно снимать около границы, нужно показать, как идет война. И я вот с 8 года по 23, 15 лет изучал все тропинки западного Негева. Все колхозные тропки, все колхозные проселки. И, в общем, действительно, неплохо научился, как показал опыт 7 октября 23-го. Я проехал практически по всей протяженности фронта, вот, собственно, с Дерота и до кибуца Бери, где шли очень тяжелые бои. И постоянно выходил в эфир, и, в общем, остался жив.
0: Сережа, когда ты сейчас сказал про 500 человек, про своего друга, а потом сказал, я двух девочек. Это что значит? Эти дети были рядом с тобой. Как это было, Сергей?
2: Я остановился на бензоколонке по дороге в Дерот. Меня, кстати, спасали постоянно эфиры. Меня все время дергали из редакции, говорили, вставай, снова эфир, снова эфир. Это было буквально каждые 10-15 минут. И поэтому я продвигался очень медленно. А пока я готовился к эфиру и выходил в него, я понимал, что вокруг происходит, где стреляют и как объехать. Я вот встал на бензоколонке, не доезжая вот этого перекрестка страшного Шарон-Негев, примерно, ну, не знаю, километр-полтора, может быть. А там расстреливали машины. Если бы я доехал туда, я бы тоже попал под огонь. И пока я выходил в эфир, из кустов вылезли две девушки, не девочки,

0: руки окровавленные. Ну, я к ним подошел, естественно, сразу, там, какая помощь, что выяснилось, что это не их кровь, они были на Нове, и они успели выехать, собственно, с места фестиваля, проехали до этого страшного перекрестка, и там их...
1: Отключился Сергей Гранкин. Сережа Гранкин ведет с нами эфир из Ждерота. Если вы видели, это такие полевые условия. Вообще, сейчас Сергей так рассказывает, он говорит, ну вот я там под пулями, там под пулями. И, конечно, Сережа, у меня даже и себе хотела выразить как-то словами отношение к тебе. Мне, наверное, не получится, потому что эмоции у меня зашкаливают. Ты остановился на том, что эти дети, ты их вывел, да, из этого места, где они были. А я вижу Сергея, но не слышу.
2: Нет у нас пока связи, да, к сожалению, связь у нас потерялась, но я думаю, что возобновим мы связь с Сергеем Гранкиным, вот, который...
1: Уже возобновляем. Сергей Гранкин снова с нами. Сережа, если ты нас слышишь, было бы здорово.
0: Да, простите, но, естественно, тут очень много журналистов.
1: Конечно.
0: Естественно, в таких случаях мобильная связь становится ненадежной, падает. Кстати, 7 октября было то же самое. Иногда были места просто глухие абсолютно на связи. Так вот, я про девушек недорассказал.
1: Да.
0: Они были на заднем сиденье, на переднем сиденье водитель и их подруга, которые сидели. Они были убиты. Им повезло, водитель не снял ногу с газа. И машина просто уехала с перекрестка из-под огня террористов. Ну и через какое-то время уткнулась носом в кювет. Они вылезли, пытались отказать помощь своим друзьям. Отсюда и кровь. Не их кровь. Ну и потом вот по кювету так они и шли в сторону вот стрельбы и вышли на меня. Да, я посадил в машину, отвез там в ближайший кибуц, подальше чуть от границы, где я понимал, что террористов, наверное, все-таки не будет, в Оранэр. И там их оставил. Там, кстати, заодно я увидел группу быстрого реагирования Оранэр кибуца. И говорю им, что вы здесь сидите? Там он штурмует кибуц Эрес. И через год в армейском расследовании я прочитал фразу, которая мне очень понравилась. Группа быстрого реагирования кибуца Оранэр получила информацию о том, что в соседнем кибуце Эрес идет бой, они поспешили на помощь и успели в последнюю секунду, потому что у ребят из Эреса уже заканчивались патроны, они успели и отбили кибуц. То есть Эрес, получается, тоже был спасен отчасти с моей помощью. Ну, это такое, этим невозможно там не хвастаться, не гордиться. Просто те, кто понимал, что происходит, и не терял разума, мог принести в тот день много пользы, и таких ребят было очень много. Сотни, если не тысячи.
1: Сережа, по поводу таких ребят, сегодня я увидела информацию, что девочки, израильтянки, танкистки 17 часов отбивали атаку Хамаса. Пару слов об этом, наверняка ты знаешь.
0: Ну это да, это известная история. И, на самом деле, очень многие танкисты сражались классно. К сожалению, у террористов были гранатометы у многих. Девушкам повезло чуть больше, они приняли на себя вторую волну. В первой волне спецназ Нухбы, у них были и вооружение, и гранатометы, и они там пару танков подожгли и даже сбили один вертолет ЕСУР. К счастью, там никто не погиб в вертолете, у нас такая была вынужденная посадка тяжелая. А девушки просто как бы гоняли вдоль границы и в основном даже не из пушки, а из танкового пулемета и гусеницами уничтожали. Знаете, это... То есть говорят террористы. Ну да, можно сказать террористы. А вот наши коллеги из соседней редакции назовут их мирными жителями, да? То есть там сначала прошла волна боевиков, которые были свои задачи. У каждой была своя цель, группы, военная база или какая-то там стратегическая магистраль или вот перекресток. А дальше пошли мирные жители, мародеры, которые убили, изнасиловали и сожгли намного больше людей, чем террористы. У террористов была хоть какая-то дисциплина, странно, что я это говорю, но тем не менее, у них были какие-то задачи, и они, конечно, убивали, когда видели, но специально за израильтянами они не гонялись. А вот мирное население Газы, да, они, конечно, это страшная была толпа, жуткая. И вот их девочки и давили достаточно долго. Ну, 17 часов – это преувеличение. 17 часов ни один танк не сможет воевать. Они, конечно, останавливались и ждали новых приказов. Просто им топлива бы не хватило. И патронов, и снарядов. Но, тем не менее, да, на протяжении 17 часов танк был крепостью. И время от времени открывал огонь. И они действительно...

0: уничтожили большое количество боевиков. Кстати, около кибуца Эрец был еще один танк. Там был мужской экипаж, но какая разница? Они тоже героически сражались и вот тоже помогли отбить кибуц. То есть, ну, это для вас какое-то, вот, не знаю, знаковое событие, для нас, ну, девушки или мальчики, какая разница, они солдаты армии Израиля. Две мои дочки были в армии, и, в общем, ну, что жалко, конечно, что девочек на это отправляют, но в Израиле, к сожалению, эта граница проходит не по гендерному признаку, да, а совершенно по другим.
1: Ну да, поэтому я видела такой восторг по поводу еще одной девочки, это 22-летняя Эден Нимри, да, которая погибла, по-моему, когда это было что-то возле кибуца. Но я хочу тебя спросить, Сережа, ты сейчас как-то сказал, террористы имели хоть какой-то план, какие-то цели, а мирное население, разъяренное, те уже бесновались как могли и как хотели. Как их делить? Почему одни террористы, другие нет? Что это за мирное население, дикое, обезумевшее, которых, как пишут антисемиты, довели до состояния такого ажиотажа, когда они рвали и метали?
0: Ну, в ярость их никто не приводил, они сами приходят в это состояние без каких-то внешних толчков. А есть организация НИЛИ, израильская НИЛИ, но это такая ассоциация со старой террористической организации еще во время британского мандата, очень жестокой. И вот сейчас снова создали НИЛИ, это Нецах Исраэль Лёй Шакер. То есть будущее Израиля не будет врать, так примерный перевод. Главная задача этой организации – найти каждого, кто был на израильской территории, каждого, кто отвечал за захват заложников, каждого, кто был причастен так или иначе вот к этому нападению. Их около 6 тысяч человек. Списки уже составлены. Это списки смертников. Выживут только те 300, которые раньше попали в плен, и они сейчас там в израильских тюрьмах. Всех остальных более-менее успешно уничтожают. Каждый день нам армия сообщает. Вот один участник, другой участник, третий участник. То есть их бьют практически каждый день. Уничтожено пока 4 тысячи. Какое-то количество из них еще ранено или там спрятались, но то есть еще осталось треть уничтожить, и работа эта не прекратится до последнего боевика, в каком бы возрасте он ни был, в какой бы стране он не спрятался, он смертник, его найдут и уничтожат. И вот тут израильская армия совершенно справедливо не делает различия между спецназом Хамаса Нухбой, между боевиками Хамаса и между так называемым в кавычках мирным населением. Одинаково все они попали в этот список смертников, и все они будут уничтожены.
1: Сереж, вопрос, почему из чата, почему боевые вертолеты не помогли 7 октября?
0: Боевые вертолеты были. Один из них, вот как я уже сказал, сбили, второй перебросил там спецназ. Они в основном занимались транспортировкой. Что касается стрельбы, действительно были проблемы. Был приказ не стрелять по гражданским. Летчик из Северного военного округа не мог знать, что происходит на земле. И вот были несколько случаев, когда летчик заходил на цель, там едут эти отморозки в гражданской одежде, ну, про которых мы только что говорили. И он не открывает огонь, потому что у него есть приказ не стрелять по гражданским. И с воздуха разобраться сложно, а с земли каких-то пояснений не поступало, потому что и штаб дивизии Газа, и штаб Южного военного округа был захвачен в первые часы, и, собственно, вся южная группировка оказалась обезглавлена. Не было кому отдавать приказы. Были офицеры среднего уровня, которые организовывали оборону, переходили в наступление. То есть с этим было хоть как-то там можно было воевать, но командования центрального не было, а дежурным в тот день был Северный военный округ, и поэтому именно оттуда шла авиация, и не все вертолетчики разобрались правильно в ситуации, и действительно были такие случаи. Я знаю, к сожалению, должен с вами попрощаться, я говорил, что я ненадолго в эфир.
1: Да, конечно.
0: У меня сейчас свои эфиры снова начинаются, смотрите, девятку не забывайте, да, и это очень важно, потому что ну, то есть сегодня это не так важно. Иногда наш канал спасает жизни, как это было ровно 3 года назад.
1: Безусловно, Сережа, безусловно, это так. И то, что сегодня ты нашел эти 20 минут, огромное тебе спасибо и Джозефу Алхазову, и Леше Железнову, и тебе. Ну, я могу тебе только одно сказать. Ам Исраэль Хай, и до 120. Ты, кстати, сегодня пропустил впервые начало.

0: сказала свое, когда как ты начинаешь эфир, когда ты говоришь, как ты говоришь, не дождетесь, это в конце, а в начале что?
1: Нет, нет, я говорю, это Сергей Гранкин, военный корреспондент 9-го канала израильского телевидения. Сегодня ровно 3 года в войне, жив, здоров и не дождетесь. И дальше начинаю свой текст. Сегодня я, кстати, уже выложил свой ролик именно с этой фразой, но это только для моих роликов, для внутреннего пользования, для моих читателей и зрителей в Фейсбуке или в Телеге. Естественно, в официальном эфире я веду себя куда более сдержанно, но вас я считаю своими родными, поэтому могу себе позволить.
0: Только что написали нам, знаешь как? Написали, это наш Сергей Гранкин. Жив-здоров и не дождетесь. Сережа Гранкин с нами был, даже несмотря на то, что у него сегодня, ну, не минутки свободы. Мы тебя очень любим и очень ждем в Ванкувере. Спасибо, Сергей.
1: До свидания.
0: Пока.
2: Спасибо огромное, Сергей. Спасибо. Берегите себя.
3: У вас бизнес? Тогда, возможно, вам доступно до $4200 на его продвижение. Программа Business Digital Grant может покрыть до 70% расходов на digital marketing, SEO-продвижение, улучшение сайта, digital-стратегия и создание контента. Не каждый бизнес соответствует требованиям программы, поэтому первый шаг простой. Проверьте, подходит ли она именно вам. Узнайте, можете ли вы получить до $4200 на развитие своего бизнеса.
4: BusinessDigitalGrant.com.
3: Проверьте свою eligibility сегодня. Переходите по ссылке в описании.

0: 9:35 на Ванкувере. Продолжаем наше утро на канале Радио Вера ТВ. Сегодня мы уже пообщались и с музыкантом израильским, и он же военно-политический обозреватель Джозеф Алхазов, блогер Алексей Железнов, военный корреспондент 9-го израильского канала Сергей Гранкин. Ну, естественно, тема у нас сегодня одна – это те самые события 7 октября, которые состоялись ровно 3 года назад.
1: Ну, я хочу вам напомнить. Во-первых, мы сейчас вернем Джозефа Алхазова для того, чтобы закончить разговор с Джозефом. Денис, пошли, пожалуйста, ссылку. Джозеф, он ждет. И как-то и попрощаться. А то как-то мы в суматохе в этой сегодняшней, разговаривая с нашими израильтянами. Это Джозеф Алхазов, это Сережа Гранкин, практически, так сказать, в полевых условиях, и это Леша Железнов. Хочу вам сказать, что завтра, кроме того, что это четверг, значит, будет Миша Светов, Михаил Светов. Но последние 30-40 минут мы будем говорить с человеком, которого вы уже хорошо знаете. Это араб, это мусульманин, и зовут его Ибрагим Муса. И мы хотим поговорить, нас познакомил когда-то Эзра Мор, который появится в понедельник 12 числа, но поговорить мы хотим с Ибрагимом по поводу того, как арабский, мусульманский мир сегодня, насколько он боится сегодня Израиля, евреев, и это дата 7 октября. Ну а в пятницу Роман Каплун и Зои, это ОТФ, проект, который сегодня снимают, не сегодня, уже 3 года снимают 7 октября, и Роман в пятницу придет к нам в гости. Это произраильский, самый произраильский канал в Северной Америке, самый проеврейский радио Вера ТВ, поэтому самые яркие, самые лучшие, самые замечательные евреи именно на этом канале, один из них Джозеф Алхазов.
0: Да, Джозеф к нам присоединяется. Единственное, к сожалению, видимо, не подключилась камера, потому что мы не видим изображения Джозефа. Если Джозеф нас слышит, то, может быть, он попробует это сделать еще разочек. Я имею в виду выйти и зайти. Я думаю, что в ближайшие минуты Джозеф...
2: И я с вами.
0: Да, появится с нами на связи. Да, вот все, появился Джозеф. Да, все, теперь я вижу. С огромным удовольствием еще раз мы приветствуем нашего сегодняшнего утреннего собеседника, музыканта, военно-политический обозреватель Джозеф Алхазов.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.

0: Доброе
1: Джон,
0: утро, Анастасия.
1: я прошу прощения, что у нас получилась такая... Мы не успели толком попрощаться, но пока мы ждали твоего следующего подключения, мы уже пообщались с Лешей Железновым, который передает тебе привет и самые теплые пожелания.
0: Спасибо.
1: Сережа Гранкин уже побывал с нами, который вообще был в каких-то полевых условиях. Мы разговаривали сейчас с Сережей, и вот мы с тобой начинали сегодняшний эфир, хочу его логично как бы завершить с Джозефом, потому что не успела спросить все, что хотела. Джозеф, спасибо тебе большое. Слышал ты, да, сейчас Сергея Гранкина и Лешу Железного нет или не удалось?
0: Нет, к сожалению.
1: Ну, мы говорили о том, что ну, о том, о чем мы говорили с тобой, но вот у меня к тебе такой вопрос есть. Насколько сегодня мир понимает, что Израиль это серьезно, Израиль это может быть жестко, я имею в виду те ответы, которые уже получали те, кто получает. И вот эта ситуация, когда не успела я спросить ребят об этом, и мне кажется, я тебя об этом еще не спрашивала. То, что был недавний теракт в Израиле, когда дом этого террориста, ну, вывели оттуда всех гражданских, я так понимаю, и семью, и там соседей, и этот дом сравняли с землей. Насколько это, вот, спрашивают нас правильно, и не слишком ли это жестоко? Это спрашивают те, кто слышал про 7 октября. Не слишком ли, Джозеф, это жесток?
0: Смотрите, когда человек уходит на убийство, да, он, в принципе, имеет разного рода мотивы. Один из подобных мотивов – это, естественно, на национальной почве. У некоторых, те, кто выходят делать подобные акции, они базируются на материальной составляющей. Скажем так, экономическая ситуация на территории палестинской автономии, на территории сектора Газа, она плачевная. И как она такое получается при всем том, когда вливаются такие огромные деньги, мы все прекрасно знаем. Мы с Денисом уже обсуждали тот вопрос, что голодовка в Газе, а лидеры Хамаса живут в дорогущих отелях в Египте, в Катаре, в Саудовской Аравии. И я повторю это слово, это не шутка. Они заказывают отели с золотыми унитазами, вы понимаете, да? А экономическая составляющая населения, которое они пропагандируют убивать евреев, соответственно, влечет вот такую нищенскую, безбожную жизнь. Соответственно, когда террорист выходит убивать еврея, он его семья впоследствии получает там определенный тип пособий. Для некоторых из них это мотивация. Он может остаться в живых, попасть в тюрьму, его семья будет получать огромные деньги от палестинской администрации, параллельно этот же террорист будет в тюрьме получать образование, будет получать медицинские услуги, будет прекрасно жить за наши с израильтянами налоги, и это довольно неплохой такой бизнес-план, рискованный, но неплохое, соответственно. Уровень преступления непосредственно вот он зависит от того, сколько тот или иной террорист и его семья будет получать пособий. Кстати, цель которых, да, средства и деньги, они направляются на территорию автономии, на территорию сектора Газа для того, чтобы засозидать. То есть строить школы, обучать детей математике, физике, приобщать граждан этого анклава к тому, чтобы эти люди как бы развивались и строили свое будущее. Естественно, эти деньги не доходят до своего получателя. Соответственно, на эти средства строят террористические туннели, готовятся дроны, готовятся ракеты, готовятся всевозможные стратегические террористические акты, которые требуют огромных вложений. И снос дома, в принципе, да, должен показывать хоть какую-то часть невыгодности, нерентабельности этого бизнес-плана по светлому будущему семьи террориста, что я считаю, это, ну, правильная стратегия. В плане наказания за теракт, я не думаю, что это эффективная какая-то мера. Я не думаю, что семья того же террориста не вырастет второго убийцу, не родит внука, которого будет подстрекать к убийству евреев. В принципе, как говорила великая женщина всех времен и народов, да, Голда Мейр, она говорила, что мир настанет, когда

0: Палестинцы перестанут ненавидеть евреев больше, чем они любят своих собственных детей. Я не могу не увидеть ни одну еврейскую мать, которая будет радоваться гибели своего сына. А вот у них, к сожалению, на уровне менталитета вот такого рода сложилась, сформировалась идеология, в принципе, да, что им абсолютно наплевать на собственных детей. И это мера крайняя, это мера, которая должна заботить структуры международного права, которые прежде всего должны в отношении Хамаса быть строгими. Соответственно, я считаю, что вся система международного управления гуманитарного права, она либо заражена каким-то непонятным вирусом, да, бесчеловечности, либо она ангажирована, либо имеет какие-то свои цели и мотивы. А единственная цель и мотив поддерживать террористические организации, да, ну, ни у кого в этом мире, даже у самого обезбашенного антисемита, не уляжется в голове, что в ООН ответственность за права человека может быть иранский представитель от режима аятолл. На секундочку напомню. Это те, кто могут сжечь женщину на главной площади, закидать ее до смерти камнями, потому что та посмела захотеть работать на какой-то должности, захотела одеться, так как она считает, или послушать музыку, или посмотреть фильм, или что-то сказать. Вот люди, которые, в принципе, доминируют, да, в диктатуре, те, которые преследуют собственный народ. 33 тысячи невинных жителей убили иранцы за несогласие с режимом аятолл. За то, что они хотят жить свободно, за то, что они не хотят жить под санкциями, за то, что они не хотят жить в голоде, за то, что кто-то там в режиме аятолл ненавидит еврея. Вы понимаете, в конце так и выходит, что евреи виноваты. Аятолл ненавидит еврея, на аятолл накладывает санкции, страдает иранский народ. Поэтому я считаю, что вопрос санкций, он должен быть радикален. Я считаю, что должны быть какие-то международные силы. Да? Я не говорю об экспертах, которые выпускают сектора Газа. Александр, я был в секторе Газа практически 200 с лишним дней. Я находился в домах тех самых независимых экспертов, цель которых пребывание на территории сектора Газа была как раз-таки обратная форма. Заставить детей сектора Газа, мирное население быть добрыми, быть созидательными, быть людьми, у которых как бы создавать для них перспективное, благое будущее. Но вместо этого эти представители занимались пропагандой прохамасовской. Они обучали детей совершать теракты против евреев. Они практически в каждом доме имели определенную литературу, цель которой это разжигание ненависти к евреям. И при всем при этом, это были не только мусульмане, это были не только журналисты, да, по которым мы не стреляли, в которых там обвиняют там тысячи глав стран и так далее. Это были люди и христианского происхождения, которые ходили туда с миротворческой миссией и так далее. Поэтому вопрос с разрушением дома – это вопрос, наверное, какого-то мелкого баланса. Я считаю, что израильтянам судебная внутренняя наша система, которая, в отличие от ООН, антисемитского всей этой структуры, имеет действительно гуманитарную ценность. Еще на это все уже неэффективное средство борьбы с терроризмом надели белое пальто и перчатки, преследуют собственных солдат за нейтрализацию террористов, да, вместо этого развязать нашим солдатам руки, действительно нейтрализовывать угрозу до ее совершения. И здесь я тоже хочу обратить ваше внимание, да, почему нельзя убить террориста до того, как он совершил теракт? В чем проблема?
1: Почему?
0: Да, и причем это такой двоякий закон гуманитарного права. Если, допустим, авиация, да, идет на ликвидацию того или иного террориста. Вот мы ликвидировали Хасана Насралу, к примеру, да? Теперь как работает закон, правила открытия огня? У тебя должно быть три составляющие. У тебя должно быть, у террориста должна быть цель, намерение и средство. Средство – это оружие, цель – это ты, а намерение – это вот, если он будет бежать на тебя и кричать «Аллах Акбар, я тебя пристрелю», ты имеешь право стрелять. Но если у него рука поднята вверх, ты не имеешь права стрелять. Даже в ситуации экстренной, когда у тебя идет на секунды, да, в секторе Газа во время войны было немножко по-другому, но далеко не идеально. Из-за этого гибли наши солдаты. А когда авиация делает ликвидацию,

террорист-одиночка, да, его практически невозможно отследить. Если есть структура, если есть ячейка, можно выйти на информатор и так далее, целая цепочка. Если человек одиночка, у него нету схем, он сидит дома, он собрал бомбу, он там украл где-то пистолет на складе или что-то еще. Получается, что самое опасное оружие, которое невозможно отследить, это террорист-одиночка, и он подвергается пропаганде. Кто его заставил пойти убивать еврея как террорист-одиночка? Это мировой эксперт, который прибыл на его территорию, чтобы улучшить его жизнь. Это резолюция ООН, которая постоянно говорит, что, в принципе, легитимизирует убийство мирного населения израильтян. И постоянные вопросы там, о палестинском государстве, да, что евреи якобы не дают палестинское государство, и из-за этого вся борьба. У меня нет проблем, грубо говоря, дать палестинское государство. Я хочу задать вам вопрос. Мы говорили об этом с Денисом, я с вами хочу обсудить этот вопрос, и он очень важен. Допустим, да, создавая государство, ты, в принципе, должен в этом государстве формировать образ гражданина. Вот представьте, гражданин, который похитил мать и двоих маленьких детей. Одному несколько месяцев, второму чуть больше годика. Он держал их в голоде, в холоде, пытал этих троих у себя дома. Затем он расчленил этих детей на кусочки. И вот это гражданин будущего государства. Как вы думаете, имеет ли подобный гражданин быть достойным гражданином достойного государства? Я боюсь, что нет. Соответственно, для того, чтобы у палестинцев был мир, для того, чтобы у палестинцев было государство, они должны проявить какие-то для этого шаги. На сегодняшний день от формирования государства Израиль были неоднократные попытки создать палестинское государство. Израиль пошел на все уступки, откатимся с последнего, размежевание. Мы вышли из сектора Газа, я служил там тогда. Мы отдали земли, прекрасные земли, где только сажай огороды, развивай инфраструктуру. Все это превратили в терроризм. Теперь давайте посмотрим правде в глаза. Что легче? Как легче заработать? Копать грядку, рисковать, вкладывать бизнес, учить математику, физику или подстрекать убивать еврея? И за это еще больше платит Катар, больше платит Иран, Египет подкидывает ради коррупции оружие. Что легче гражданину для того, чтобы иметь доход, как любой социальный, эгоистический организм, мы всегда будем пытаться напрягаться поменьше, чтобы получить побольше. Соответственно, вот эта вот система требует реформы. Лично я, как человек, почему нет? У нас люди ездят в Синай, ездят в Иорданию. Опасно, не опасно, но мы как-то взаимодействуем. Вы что думаете, мне как еврею арабы не нужны? Я их ненавижу? Нет, я ненавижу арабов. Я ненавижу террористов. И я не воюю с арабами. Мы не воюем с мусульманами. Мы воюем с террористами. Не все арабы террористы, но так получается, что все террористы арабы. И вот из этой вот конструкции мы сегодня понимаем, что с Египтом можно дружить, что с Иорданией тоже можно дружить. Тем более Иордания сегодня зависима. Они, если порвут отношения с Израилем, они банально высохнут. У них все опреснительные системы, все водоснабжение в руках иудейского государства. Они не посмеют пойти против Израиля. И как миленькие, несмотря на свою антиизраильскую риторику из-за внутренних пропалестинских движений, вы знаете, что они как-то пытались им помочь, а те обнаглели, пытались свергнуть и захватить власть, создать революцию. Это нация, которая ведет паразитарный образ жизни. И если мировое сообщество действительно желает им добра, нужно им помочь. Нужно, чтобы эти люди подвергались иной пропаганде, не ненависти, не подстрекательству к антисемитизму. Они будут умирать из-за собственных идей. Потому что ни один живой организм на нашей планете не позволит себя убивать. Это банальные инстинкты самосохранения. Если я сегодня увижу вооруженного мусульманина, я буду по нему стрелять, потому что он несет угрозу мне и моим детям. И несмотря на все это, Израиль давал неоднократное количество шансов, Осло и другие вещи. Но что отвечали они, жители сектора Газа? Они говорили: нет, мы хотим, чтобы все евреи

0: плавали в море. Мне такая перспектива построения еврейского государства, ну, абсолютно не импонирует. Соответственно, на этом фоне я готов предпринимать любые реформы, любые меры, любые переговоры. Но если главным условием будет трансформация общества на территории палестинской администрации, автономии и сектора Газа.
1: Ну, очень просто, Джозеф, в это в унисон вам прочту вообще что-то. Шиитский имам, может, вы уже видели, это правда, его называют, по-моему, Мухаммед Таухиди, и он называют имам мира. Сегодня в этой социальной сети X опубликовал свое обращение, я вам кусочек прочту. Это почти то, что вы сейчас говорили. Я не стану начинать словами «как мусульманин» и «как имам». Я говорю «как человек». 7 октября за один день было убито более 1200 невинных людей. Семьи расстреливали в их домах молодых людей, которые танцевали и преследовали по открытым полям. Более 250, включая детей и стариков, утащили в Газу в качестве заложников. И он пишет много о том, что чувствовали матери, отцы, то, что происходило. И он пишет о том, что семьи, которые ждали месяцами домой своих детей, получали гроб, и мне не нужна вера, пишет он, чтобы осознать случившееся, но я мусульманин и имам, я должен миру одну честную фразу. То, что было сделано в этот день, преступление против Бога, Бог учит, что кто убивает одну невинную душу, словно убивает все человечество. И дальше он называет Яхья Синуара главным виновником того, что это случилось, и Ксир. И говорит, что позвольте мне сказать ясно, что Хамас и Ксир – это не просто враги ислама. Это было бы слишком мелким обвинением. Это преступление против нас, и что они враги Бога, и что мусульмане слишком долго молчали. Некоторые боялись, некоторые убеждали себя, что это не наше дело. Некоторые, да простит их Бог, почувствовали в это утро нечто иное, чем ужас, и никогда в этом не признаются. Молчание было почвой, на которой вырос этот яд. Согласны ли вы с этим, Джозеф?
0: Смотрите, ну, это неопровержимые факты. Но это некая такая, не знаю, сентимент, наверное, на уровне какой-то высшей духовной чистоты исключительно этого человека, да? Вы же понимаете, как во все века, мы еще со времен инквизиции, когда прикрываясь святым верой, да, совершали страшные преступления, грабили людей, отнимали у них имущество, сжигали, наказывали и так далее. В принципе, ислам сегодня радикальный, да, я не просто так повторяю радикальный ислам, потому что это две разные вещи. Это некая такая удобная структура манипуляции собственным обществом ради какой-то цели и идеи. Теперь давайте я вам приведу фактические, наземные, земные, простые человеческие факты, которые подтвердят слова этого имама от лица миллионов людей, которые живут где? В государстве Израиль. В государстве Израиль проживает на сегодняшний день практически плюс-минус около 2 миллионов арабов. Во-первых, если задать этим арабам вопрос, хотят ли они палестинское государство, в принципе, то, на что претендуют арабы, да, называющие себя палестинцами, хотя если мы углубимся в историю, то они не имеют права так себя называть, потому что Палестина это когда-то было еврейским. Ну, давайте будем пока говорить на том языке, который понимает мир. Так вот, они оказались в результате того или иного конфликта, противостояния, так бы под нашей юрисдикцией. Со временем им выдали паспорта, они получили наши льготы, Институт национального страхования. Внимание, вопрос. Если сегодня прийти к этому мусульманину и сказать, завтрашнего дня у тебя всего этого нет, ты идешь жить, как живут сейчас в Газе, а твои лидеры будут ходить в золотой унитаз где-нибудь в Каире. Я вас уверяю, никуда они не пойдут. Они в тот же момент будут говорить «Слава Сиону», «Ам Исраэль Хай» и прочие лозунги, потому что любая идеология кончается там, когда в животе начинает агрессивно манипулировать голод. Второй момент. В израильской армии, в израильской полиции весь восточный

0: Иерусалим. Есть подразделение, называется Гацара-Бедуим. Весь север страны, в принципе, держится на солдатах-друзах. Это мусульмане-христиане, это мусульмане-арабы. Огромное количество израильтян-арабов служат в израильской армии, в израильской полиции. Отважно погибали, защищая эту страну. Они имеют равноправные почести вместе с нами. Вот каждая погибшая душа такого мусульманина – это фактическое подтверждение слов этого имама. То, что говорит имам, это нечто возвышенное, религиозное, духовное. Здесь, на земле, ценой собственной жизни, мусульмане доказали правоту его слов, защищая землю Израилеву, клялись, давали присягу в армии защищать и погибнуть, защищая Эрец Исраэль, страну Сиона, и поют гимн государства Израиль на линейках в армии. Вы представляете, чего не видит этот мир и кого он не хочет слышать? Мусульман, которые хотят нормально жить. И все мусульмане мира обзавидуются арабам, израильским гражданцам, потому что такого блага, как здесь, ни в одной мусульманской стране ни один мусульманин не получит. Потому что даже в самой богатой и мирной стране все равно есть монархия, все равно есть диктатура, все равно есть вот это вот религиозное давление, диктат определенный. Такой свободы, как здесь, ни у одного мусульманина нигде нет. Поэтому если люди хотят понять, кто издевается над исламистами, спросите у исламистов. А сейчас я приведу вам цифры. Более миллиона людей были убиты на Ближнем Востоке турками, сирийцами. Вы знаете, сколько сирийцы убили палестинцев?
1: Нет.
0: Почти 500 000 человек. Братскими могилами закапывали их в землю. Где ООН? Где осуждение? Где вот эти русскоговорящие комментаторы? Евреи, им не нужны жертвы в Газе, им плевать на этого бедного ребенка в Газе. Ты лучше ему денег пошли, $50, комментатор хренов, извините меня за выражение. Пусть он купит себе букварь, пошли ему книгу, как стать добрым человеком. И может быть он переедет куда-нибудь в Россию жить или в другую точку мира, станет врачом, ты спасешь ему жизнь. А сегодня своим комментарием ты убил этого ребенка. Ты поддержал его намерение идти на верную смерть. Потому что ни одна страна мира не позволит убивать свой народ. Так вот, где 500 000 убитые турками и сирийцами? Где геноцид армян? Где все остальное? Так вот, все, что происходит в мировом сообществе, в русскоговорящем сегменте, это просто базовая антисемитская ненависть, которая пропагандировалась, несмотря на то, что говорят, что Сталин создал Израиль и все остальное. Антисемитизм, к сожалению, я с именем Иосиф, да, вырос на Кавказе, я рос в Советском Союзе, и я часто слышал выражение: «Хороший ты парень, Йося, хоть и еврей». И естественно, подобная терминология для нас это шутки, такой же мем, как и фильм «Наза», понимаете? Но в принципе глобально это продолжение гитлеровской идеи. И вот ты, комментатор, сегодня, когда пишешь, что художник не доделал свое дело, бесстыжее ты существо, когда твой дед пешком шел от города, где он родился и вырос, ушел, его семья пропадала без вести, дошел до Берлина и спас тебя, евреев и всех остальных. А ты сегодня позволяешь себе легитимизировать варвара, который начал всю эту ненависть. А как Гитлер начал? Что Гитлеру нужно было? Он не выигрывал выборы. Ему нужно было создать иллюзию проблем и найти решение. И вот когда нашли виновных и нашли решение, тогда у народа германского, да, появилась вот эта вот мотивация. Вы же понимаете, что они где-то на идеологическом уровне. Вы что думаете? Тот же немец, вот их сотни тысяч немцев, они проснулись утром и стали зверями, пошли убивать людей. Нет. Вы же понимаете, что это промывка мозгов. И на сегодняшний день, да, просыпается палестинец, идет убивать еврея. Он там внутри думает, что он прав. Он считает, что он прав, его невозможно переубедить. И вот, возможно, только...

0: жестко нейтрализовать. Вот отсюда надо начинать копать. Этот комментатор должен послать ребенку книгу по психологии, по добру, послать ему животное, хомячка, попугайчика. Этих детей нужно прививать, созидать, в этом мире вершить добро, а не ненавидеть всех вокруг. В конце концов, они сделали хуже себе. Они убили наших людей. Газа разрушена до основания. Там нет живого места, кроме города Газа. Там лужи, грязь, антисанитария. И они полностью, целиком и полностью заслужили то, что они имеют. Это их кармические последствия. Не начинай войну, которую ты не можешь одолеть. И вы знаете, что самое прискорбное? Они были уверены, что давление Байдена, израильская армия не вошла сразу, потому что мы совершили такую ошибку во Второй Ливанскую. Мы потеряли очень много людей, потому что нас ждали. Они знали, что мы вот так экстремально зайдем и понесем колоссальные потери. Что и произошло. На территории сектора Газа мы выдержали достаточное количество времени. Мы провели разведывательные операции. Мы, в принципе, подготовили, и хоть нам больно за каждого солдата, за каждую жизнь, за каждую душеньку, что мы потеряли, мы все равно, если считать холодные цифры войны, у нас маленькие потери. Понимаете, учитывая масштаб этой войны, значит, мы все делаем правильно. А что поимели они в результате криков «Аллах Акбар»? Ребенок звонит своему отцу и говорит из телефона убитой жертвы. Он убил мать и детей, всю семью, 10 человек. Звонил своему отцу и говорит: папа, папа, я герой, я убил их всех, детей, женщин. Папа говорит: Аллах Акбар, я тобой горжусь. Как эти граждане не изолированы решеткой от всего этого мира? Люди, которые просто заговорят об этом в любой нормальной стране, Канаде, Израиле, России, Украине, куда они попадут? За решетку или в психиатрическую больницу. Людей изолируют, ВОЗ это рекомендует, а этих людей выставляют жертвами вместо того, чтобы этих людей излечить от этой болезни. В конце концов, они их и уничтожают, потому что голод в секторе Газа. Это тоже мотивация убивать евреев, когда заходит гуманитарная помощь. Я вам, Александр, вчера часть послал. У меня столько материала есть из Газа, да, что я могу просто в личной беседе вам показать. Вы будете шокированы, как отбирают у ребенка. Что такое ребенок? Да? Ребенок по международному женевскому праву, это до 18 лет. 14-16 лет дети. У них отнимают, дубинками бьют, стреляют по ним гуманитарную помощь. Ребенок жрать хочет. Ему говорят: хочешь пор, иди напади на израильского солдата. Голодный человек превращается в зверя. И все это международное сообщество поощряет. Так не удивляйтесь потом, что у вас... Посмотрите на Францию. Париж горит. Чего ты добился? Чего ты добился?
1: Джозеф, смотрите. Пусть эти уроки 7 октября учит не Израиль. Пусть их учит та же Франция и все остальные, которые должны понимать, что они следующие. Я хочу, вы сказали сегодня, книжку послать «Как быть добрым». Я думаю, что эта книжка «Как быть добрым» автором будет Джозеф Алхазер, как и ту музыку, которую вы пишете, и которую как музыкант. Спасибо. Я хочу, вот когда этот мям написал, я говорю не как мусульманин и не как имам, а как человек. Я хочу сказать, что Джозеф Алхазер не только музыкант и военный, очень достойный человек, и это большая удача для любого канала, в частности, сегодня для канала Радио Вера ТВ. Ам Исраэль Хай, Джозеф, и всего самого доброго. И ждем вас всегда с удовольствием.
0: Да, я хочу вас поблагодарить, потому что мы на все, что происходит сейчас, в принципе, да, в медийном пространстве, насколько важно...
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
3: 开心学德语二第二十六集。
4: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。